0: Velnus, никак не Velnus.
1: Омерзительно!
0: Виноват никак не Velnus.
1: Омерзительно!
0: Не Velnus.

Istis, cios diosa, triminas masia, проклятая, что надобно тебе? Жизнь, жизнь моя!

0: Коль скакнул.
1: О, если изволите говорить насчет лох, уж будьте покойны, уж будьте покойны. Если лоха или клопу кусит, уж это наша ответственность. Уж с тем стоим.
0: Ступай, велосипед из коляски, как тебя зовут?
1: Алексей.
0: Послушай рассказ.

0: вельмож именно.
1: Сотник Петр Петрович, Кругер, полковник Степан Иванович, утешительный.
0: Играют.
1: Да, вот у шесть ночей сряду играют.
0: А на церковиков.
1: Покорнейше благодарю.
0: После еще будет.
1: Покорнейше благодарю.
0: Между собой играют.
1: Нет, наверное, поиграем поручика Артуновского у князя Шенкина. Играли 36.

0: он нас не застал здесь.
1: Ничего, Степан Иванович его удержит. Ступай, брат, теперь.

0: помещик, помещик играет, играет. Вот тебе, красуля, рассказывай все.
1: Да вы не скажете парину.
0: Не бойся. Что он, как теперь, выигрыше, а?

Ну что ж вы? Что ж вы идолами стали? Живо на колени! Ну же! Да ну! Эка чертова отродье!